следующем дую на Гагарин Суточню. В 2005-м свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

мішкей, далня матейка моє держей. Є не білу снакче, бекі не карт, та весь лапче, гей, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, дешу, деш